0: купила трактора.
1: Ще.
0: Мама купила трактора.
1: Ще.
0: Мама купила трактора, трайна Нина Армагедонона.
1: Ще.
0: Мама купила трактора.
1: Ще.
0: Мама купила трактора.
1: Ще.
0: Мама купила трактора, трайна Нина Армагедонона. Мама любила Мурона.
1: Ще.
0: Мама любила Мурона.
1: Ще.